0: Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. По факту гибели людей на предприятии в Павлодарской области заведено уголовное дело. ЧП на молочной ферме в селе Жоламан произошло накануне в первой половине дня. На территории ТО «Актугаймилк» погибли 6 человек, в том числе 17-летний подросток. Причины и обстоятельства их смерти выясняются. Еще один работник этого же предприятия с отравлением углекислым газом госпитализирован в Актугайскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Аким области Асаин Байханов на встрече с семьями погибших заверил, что они получат всю необходимую помощь как со стороны госорганов, так и от работодателя. Байханов поручил взять расследование происшествия на особый контроль и обеспечить объективное выяснение всех обстоятельств случившегося, а также не допустить, чтобы лица, виновные в нарушении требований безопасности труда, ушли от ответственности. Авиацию привлекли к тушению пожара в Алматинской области. В Ембекши Казахском районе в 10 километрах от села Байдебек-Би в урочище Бактиарсае произошло возгорание сухой растительности на территории государственного земельного запаса. К ликвидации возгорания были привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц техники. Авиации МЧС выполнено 17 сбросов воды общим объемом 51 тонна. Проведение работ осложнялось жаркой погодой и северо-западным ветром скоростью до 4 метров в секунду. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. 55 лесных пожаров произошло за один день. Все возгорания возникли из-за ударов молнии. По данным пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, больше всего очагов зафиксировали в природном резервате Семей Орманы. Еще 9 возгораний произошло в Ертыс-Орманы, 3 в Восточно-Казахстанской области, по одному в Наурзунском заповеднике и в природном парке Баянаул. Развитие автомобилестроения обсудят сегодня на заседании правительства. Профильные ведомства доложат о развитии отрасли, будут обсуждены текущие показатели и дальнейшие меры поддержки отрасли. Отметим, что автомобилестроение формирует 41% всего машиностроительного сектора Казахстана и остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В прошлом году отечественные предприятия произвели более 170 тысяч автомобилей. Рост связывают в том числе с открытием завода по производству легковых автомобилей «Черри», «Чанган» и «Хавал» в Алматы и завода «Киа» в Костанае. Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 5278 человек, почти 17 тысяч пострадавших. Обновленные данные в своем телеграм-канале опубликовал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы. По данным Хосе Родригеса, в результате катастрофы почти 18 тысяч жителей остались без крова. Стихия полностью разрушила 190 зданий. По оценке ООН, пропавшими без вести могут числиться до 50 тысяч человек. 50-процентную пошлину на ряд товаров из Канады ввел президент США Дональд Трамп. Ограничения вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Marketplace AliExpress получил крупнейший штраф в истории ЕС – 550 миллионов евро за нарушение требований по защите прав потребителей. Это крупнейшее взыскание, которое Еврокомиссия когда-либо применяла за несоблюдение правил безопасности в онлайн-торговле. Проверка показала, что платформа недостаточно эффективно боролась с недобросовестными продавцами. Несмотря на вынесенные предупреждения, спустя несколько недель на AliExpress продолжили продаваться поддельные товары, а также потенциально опасные игрушки и косметическая продукция. Китайская торговая площадка должна до 20 октября представить Еврокомиссии план по устранению всех выявленных нарушений. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 28 тен, евро 539 тенге 7 тен, российский рубль 6 тенге ровно. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, 24 градуса, в Алматы осадки плюс 36. Кокшетау 23, в Костанае, Петропавловске, Актобе 26, Караганде, Уральске, Актау, Жезказгане, Павлодаре 29, в Атырау, Кызылорде, Шымкенте, Семей и Таразе 34, в Туркестане, Усть-Каменогорске 36, в Кунаеве и в Талдыкургане сегодня 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолары».

Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю бельгийцев Филиппу по случаю национального дня. Глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии. В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с королевством Бельгии. Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества. В Казахстане усилят борьбу с серым ввозом автомобилей. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил до 1 сентября внедрить новые подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании для предотвращения незаконного ввоза автомобилей в Казахстан. Глава правительства подчеркнул, что по имеющимся данным продолжаются фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию нашей страны. Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Это происходит в том числе из-за имеющихся пробелов в применение норм таможенного законодательства. Новые проекты по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей планируют реализовать в Казахстане до 2028 года. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев на заседании правительства. В частности, в стране намерены наладить выпуск автомобилей Li Auto, Omoda и Джейку. Этой осенью на предприятии Hyundai Trans Auto планируется производство 500 седальных тягачей Volvo в год. Как отметил Нагаспаев, такие договоренности были достигнуты в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китае. Кроме того, планируется развивать сеть высокоскоростных зарядных станций для электромобилей. Министр промышленности и строительства также на заседании правительства озвучил планы по производству грузовых автомобилей. Он отметил, что в сфере производства грузовой техники в Казахстане сегодня выпускаются грузовые автомобили мировых брендов Scania и Howa. Как сообщил министр, в стране наладят производство беспилотных сидельных тягачей C-Track. И к другим темам. ЦИК зарегистрировал партийный список адлет на выборы в Курултае. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что партия адлет представила в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая. Была проведена проверка кандидатов на соответствие требованиям Конституции и закона о выборах. Мухтар Ерман также отметил, что общественное объединение партии адлет уплатило избирательный взнос за всех кандидатов, включенных в партийный список. Около 100 американских военнослужащих получили ранения в результате иранских авиаударов по базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Американские военные уже больше недели наносят ночные удары по иранским объектам. В ответ Иран наносит удары по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах, являющихся союзниками США. Школьникам в Чехии запретят пользоваться телефонами даже на переменах. Такой законопроект одобрило правительство Чехии. Документ предусматривает запрет на использование мобильных телефонов детьми в детских садах, начальных школах и младших классах гимназий. Ограничение будет действовать не только во время уроков, но и на переменах, а также в школьных столовых. Краснокнижная туркестанская рысь попала в объектив фотоловушки в национальном парке Тарбагатай. На одну из фотоловушек попал момент, когда туркестанская рысь пришла на водопой. По словам специалистов, это является важным подтверждением того, что на территории парка обитают редкие виды животных, а природная среда сохраняется в благоприятном состоянии. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 32 тиена, евро 538 тенге ровно, российский рубль 5 тенге 99 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 24 градуса, в Алматы также осадки, ночью 21, днем 29. Караганде, Кокшетау 24, в Жасказгане, Павлодаре, Костанае 26, Петропавловске, Актобе 28, в Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Конаеве, Кызылорде 30, в Актау, Шымкенте, Талдыкургане 32, в Туркестане, Таразе 34, в Атырау завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Ускорить производство электромобилей поручил премьер. В правительстве рассмотрели сегодня развитие автопрома. Председатель группы компании «Астана Моторс» доложил о сотрудничестве с мировым лидером по продажам электромобилей гибридов BYD. Как отметил Нурлан Смагулов, в этом году они прорабатывают производство автобусов китайской компании, а уже в следующем году планируют приступить к легковым автомобилям. Глава правительства сказал о заинтересованности в открытии у нас завода по производству электромобилей. Правительство готово оказать поддержку. 23 стипендианта программы «Булашах» проходят обучение и научные стажировки в Германии, Великобритании, США, Чехии, Японии, Китае, Италии и других странах по линии автомобильной промышленности. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования. Министерство выстраивает систему подготовки инженеров, способных работать с цифровым производством, роботизацией и искусственным интеллектом. По данным Саясата Нурбека, готовят кадры для автопрома в 19 вузах страны по 34 образовательным программам. Почти 4000 студентов получают инженерное образование по востребованным для отрасли направлениям. В этом году выделено более 3000 грантов. Одновременно по Булашаху подготовлено 176 специалистов. Казахстанцам будут обязаны сообщать об утечках их персональных данных. Требования в сфере защиты такой информации усилены на законодательном уровне. Соответствующие положения впервые закреплены в новой конституции. Теперь организациям об утечке персональных данных нужно будет сообщать не только государству, но и самим гражданам. Это повысит ответственность компании и позволит любому казахстанцу своевременно принять меры для защиты своих данных. Кроме того, как сообщила вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дуржан Мусалиев, также в соответствии с законодательными поправками в закон о персональных данных и их защите предусмотрена обязательная биометрическая аутентификация как дополнительная мера защиты к доступу данных. Это базы, содержащие медицинскую, коммерческую, банковскую, семейные и иные тайны. Скальные мечети Мангыстау и связанные с ними сакральные места номинированы на всемирное наследие ЮНЕСКО. Нашу заявку рассмотрят в эти дни. Сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в южнокорейском Пусане. В ее работе участвуют около 3000 делегатов из 196 государств. Завершится сессия примерно через неделю. Напомню, заявку на номинацию скальных мечетей Мангыстау подали по поручению Токаева. Президент обозначил его на заседании национального курултая в 2024 году. ФИФА проведет дисциплинарное расследование инцидентов с участием игроков сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Напомню, после финального свистка на матче с Испанией Леандро Паредес схватил за горло Эрика Гарсию и толкнул Гави. Науэль Малина ударил капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба Роберто Айяла попытался ударить по лицу Дани Ольмо. ФИФА также оценит поведение аргентинцев во время церемонии награждения, когда некоторые игроки повернулись спиной к сборной Испании при поднятии Кубка мира. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 32 тин, на евро 538 тенге ровно, российский рубль 5 тенге 99 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 24 градуса, в Алматы осадки, ночью 21, днем 29. В Караганде, Кокшетау 24, в Жезказгане, Павлодаре, Кустанае 26, в Петропавловске, Актюбе 28, в Усть-Каменогорске, Семей, Уральске, Кунаеве, Кызылорде 30, в Актау, Шымкенте, Талдыкургане 32, в Туркестане, Таразе 34, а в Атырау 36 градусов. Саулила Икс, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс, здравствуйте. ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Аул» на выборы депутатов Курултая. Туда вошли 69 кандидатов. Напомню, также зарегистрировано в списке кандидатов от партии «Аделет», «Байтак», «НПК», «Акжол», «ОСДП» и «Республика». Кроме того, еще 10 международных наблюдателей аккредитовал сегодня Центр избирком. Как заявил зампредседателя ЦИКа Мухтар Ерман, в их числе представители Индии, Индонезии, Малайзии и Узбекистана. До сегодняшнего дня ЦИК аккредитовал 76 международных наблюдателей. Собственные автобусы под брендом «Астана» будет выпускать Казахстан. Как сообщил председатель группы компании «Астана Моторс» на заседании правительства, серийное производство дизельных и газовых моделей начнется в ноябре. Машины разработаны нашими инженерами совместно с технологическими партнерами из Китая. Линейку электротранспорта создают вместе с компанией BYD. Выпуск электрических автобусов запланирован на март. Напомню, сегодня в правительстве рассмотрели развитие автопрома. Автолизинг для физлиц перезапустят. Возобновление программы анонсировал министр промышленности и строительства. Отмечу, ранее ее приостановили из-за правовых и технических противоречий. По словам министра, сейчас изменения проходят заключительный этап согласования. После вступления подзаконного акта в силу лизинговые компании готовы сразу запустить программу. Официальные звонки от банков и компаний, предоставляющих услуги, будут отображаться на телефоне. Для защиты от мошенников внедрят маркировку таких звонков. Об этом рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. Он также напомнил, абонентам доступна функция отказа от рекламных и информационных рассылок, операторов связи и услуги автодозвона. Кроме того, дополнительные платные услуги связи интернета будут подключаться с двухэтапного согласия абонентам. Для перевозки сельхозпродукции ведут карантинные сертификаты. В Минсельхозе обсудили усиление фитосанитарной безопасности. Совещание провел министр сельского хозяйства. Обязательно карантинный сертификат ведут при транспортировке подкарантинной продукции между регионами Казахстана. Балкон загорелся в пятиэтажном жилом доме в Кызылорде. Эвакуировано 6 человек. Огонь оперативно потушили на втором этаже. Причину пожара устанавливают. Золото по настольному теннису в Ташкенте взяла Жания Бекмухамбетова. В возрастной категории U13 она выиграла спортсменку из Индии. Счет 3-1. Астана примет мультиспортивные турниры «Игры будущего». Один из крупнейших международных соревнований в мире фиджитал спорта стартует практически через неделю. В столице соберутся более 800 спортсменов из 50 стран. Турнир пройдет на 4 спортивных объектах, где пройдут соревнования по 8 фиджитал дисциплинам. Они объединяют классический спорт и современные цифровые технологии. За победу поборются команды и спортсмены, прошедшие международный квалификационный отбор. Среди них представители Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 469 тенге 59 тиин, евро 538 тенге ровно, российский рубль 5 тенге 99 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 24 градуса, в Алматы осадки, ночью 21, днем 29. В Караганде, Кокшетау 24, в Жезказгане, Павлодаре, Кустанае 26, в Петропавловске, Актюбе 28, в Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Кунаеве, Кызылорде 30, в Актау, Шымкенте, Талдыкургане 32, в Туркестане, Таразе 34, а в Атырау 36 градусов. Саулила Икс, служба новостей, Казах Радиолар.

0: Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.